Дорогие друзья, в предыдущей беседе мы говорили о двух дарах Божьих – супружество и безбрачие. Мы говорили, что во всех наших делах и решениях, а также в наших личных взаимоотношениях, мы должны полагаться на авторитет Библии, Слово Божие. Но, быть может, в Библии ничего не сказано о безбрачии. Нет, дорогие друзья, в Библии есть очень ясные и полезные уроки именно о безбрачии. Изучая Библию, интересно отметить тех, кого Дух Святой употребляет, чтобы передать нам разные истины. Так, например, апостол Петр, женатый человек, дает нужные практические советы для вступивших в брак. Господь Иисус Христос и апостол Павел, которые не были женаты, также обращаются к тем, кто не замужем или не женат. Как Иисус, так и апостол Павел одобряют безбрачие и говорят о нем как о нормальном, вполне приемлемом образе жизни. В нашей сегодняшней беседе мы остановимся на 19 главе Евангелия от Матфея, на учении Иисуса Христа, а также на 7 главе 1 послания к Коринфянам, где эту тему развивает апостол Павел. Продолжая беседу о безбрачии, рассмотрим, что говорит апостол Павел в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в котором он отвечает на вопросы, заданные верующими из Коринфа. Наравне с другими вопросами, верующий спрашивает Павла о правильных отношениях в супружеской жизни, об их значении, а также задают вопросы насчет безбрачия. Апостол Павел, будучи сам холостяком, пишет: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Безбрачная жизнь, говорит Павел, является даром, дарованием от Бога, точно в такой же мере, как супружеская жизнь. Он начинает с того, что говорит: «Посмотрите, безбрачие явление вовсе не странное. Жить в безбрачии не менее достойно». Фактически, лично Павел так рад своему дару безбрачия, что он желает, чтобы все были так же довольны, как он сам. Тут надо подчеркнуть, что Павел вовсе не старается отговорить кого-то от брака. Он просто радостно взволнован тем, что получил благословение от такого замечательного дара Божия. В 19 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос отвечает на вопросы о супружеской жизни, он также касается вопроса о безбрачии. Ученики задали Иисусу вопрос о разводе. И тогда Иисус сказал очень важные слова. И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Когда ученики возразили против этого, Иисус подчеркнул, что брак не может быть расторгнут. Он сказал, что существует только одна допустимая причина для разрыва брачных уз — это прелюбодеяние. Когда ученики услышали эти слова, они сказали Иисусу: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Подумайте, друзья, как похожи эти слова на современные взгляды мира. Зачем жениться? Это слишком большая ответственность. Ученики были поражены учением нашего Господа, который говорил, что, несмотря на трудности брачной жизни, брачные узы должны сохраняться. Ученики говорят: «В таком случае лучше не жениться». На что Иисус отвечает: «Не все вмещают слова сие», то есть слово о том, чтобы оставаться в безбрачии, «но кому дано». «Дано». Обратили ли вы внимание на это слово? Подобно Павлу, Иисус учит, что безбрачие — это дар, данный Богом.
Бог так устроил жизнь, что для большинства людей по достижению совершеннолетия брак становится правилом. Безбрачие же — это исключение. Это понятно, иначе прекратился бы род человеческий. Но в то же время нам не следует расценивать жизнь в безбрачии как нечто странное, причудливое. Безбрачие — это дар Божий, а в Божьих дарах нет ничего странного. Согласно Божьим намерениям, не всем дано вступить в брак. И потому безбрачие не является неудачей или признаком поражения. Это особый дар от Бога. На протяжении всей истории Церкви существовали ложные представления о безбрачии. Одни учат, что безбрачие — это странность, причуда, недостойное положение. Возможно, что это не всегда выражается словами, но отношение людей к неженатым или незамужним говорит громче слов. Другие считают, что безбрачие само по себе имеет особую духовную ценность и достоинство, что, мол, те, кто остается в безбрачии, более духовны, чем семейные люди. Согласно учению Иисуса, оба этих взгляда ошибочны. Иисус Христос учил, что безбрачие — это дар Божий. И если это от Бога, то не может быть причудой. А с другой стороны, если это дар, то не может быть знаком особого достоинства. Мы не можем заслужить дар Божий. Мы можем просто принять его. В 19 главе Евангелия от Матфея Иисус указывает на факторы, которые определяют, кто остается в безбрачии. Я читаю. «Есть скопцы, которые из чрева матери родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, то вместит».

Здесь перечислены три группы людей. Во-первых, Иисус говорит, что безбрачие может быть неизбежным из-за врожденных обстоятельств. Есть скопцы, которые родились так. Слово «скопец» означает «кастрированный человек». Но Христос использует это слово в более широком значении. Он включает в это понятие тех, кто по какой-либо причине считает невозможным или неблагоразумным вступить в брак. Есть такие, кто из-за того или другого физического недостатка или по причине умственной отсталости не могут вступить в брак. Эти люди, дорогие друзья, не забыты Богом, и они имеют место в плане Божьем. Во-вторых, есть скопцы, которые оскоплены от людей. Такие случаи были нередкими в дни Римской империи. Это те, которых физически оскопили, рабы или священники при храме. Но встречаются и другие обстоятельства, обуславливающие безбрачие. Это несчастные случаи, сроки тюремного заключения и другие. К этой категории можно отнести и тех, кто никогда не получил предложение на вступление в брак. И опять-таки, этих людей Бог не обошел своей заботой. Третья группа состоит из тех, кто избрал безбрачие. Это скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Есть люди, которые решили не вступить в брак из-за преданности служению Господу. При определенных видах служения супружеская жизнь является помощью и поддержкой. Но в служении существуют и такие сферы, когда лучше не вступать в брак. Вне всякого сомнения, безбрачие – это нормальный образ жизни. Но из последних слов Иисуса очевидно, что не все имеют этот дар. Господь говорит, кто может вместить это, да вместит. Дорогой друг, если ты принадлежишь к одной из перечисленных трех категорий, прими это как есть и не выражай недовольства. Прими свои обстоятельства такими, как они есть. Радуйся в них. Не противься им, не сетуй на них и не ожесточайся. Прими этот факт как особый Божий дар тебе. Рассказывать историю об одной незамужней женщине, я надеюсь, что она придумана, как-то зазвонил телефон. Подняв трубку, женщина услышала голос, который спросил ее, «Хотите вы выйти за меня замуж?» Не раздумывая, она ответила, «С удовольствием! А кто вы такой?» Некоторые люди до того подавлены своим безбрачием, что бросаются на любое предложение, в стремлении избавиться от этой, как им кажется, наиболее страшной неудачи в их жизни. О таком отношении апостол Павел говорит в своем первом послании к Коринфянам. «Относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены». Ключевые слова в этих стихах «не ищи». Эти слова обращены к тем, кто уже вышел из возраста, в котором люди обычно рассчитывают вступить в брак. В раннем периоде взрослости совершенно естественно думать о браке. Но если по какой-либо причине прошли годы, а ты все еще не вступил в брак, не отдавай все свое время и энергию попыткам найти себе супруга или супругу. И Господь Иисус Христос, и апостол Павел советуют тебе примириться со своим положением, как с Божьим предназначением для тебя. Апостол Павел добавляет, что неплохо было бы вступить в брак в более позднем возрасте, но лишь если ты уверен, что это Божье руководство, а не твои собственные интриги. Когда мы думаем о семейной жизни и о безбрачии, мы склонны сравнивать обе стороны.
мы перечисляем преимущества семейной жизни и недостатки безбрачия. Семейная жизнь манит, так как создается чувство безопасности и возможность иметь партнера и детей. В то время как безбрачие приводит к неуверенности и одиночеству. Однако апостол Павел напоминает нам, что в семейной жизни у людей возникают определенные сложности. Как будто нам нужно об этом напоминать. Подумайте только о плачущих по ночам младенцах, о капризах детей, о недопониманиях в отношениях с тёщей или со свекровью. Павел указывает на то, что у безбрачия есть явные преимущества, такие как свобода от забот супружеской жизни, возможность посвятить себя любимому делу и так далее. Но мы не можем рассматривать семейную жизнь и безбрачие, лишь сравнивая их преимущества и недостатки. Необходимо руководствоваться более существенными принципами. Павел говорит: «Не ищи, если Бог поместил тебя в определенную ситуацию. Получил ли ты дар супружества или безбрачия? Не ищи чего-то другого». Наше чувство полноценности не должно зависеть от нашего положения. Оно должно быть в Господе. Холостяк Павел написал: «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Секрет полноценной жизни, жизни, приносящей удовлетворение со всеми Божьими благословениями и преимуществами, мы находим в одном стихе 6 главы Евангелия от Матфея. Павел говорил: «Не ищи», а Иисус говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Другими словами, ставьте на первое место Бога, Его волю, Его призвание, даже если в данный момент кажется, что от этого разобьется твое сердце. Ищите прежде Царство Божие, а потом, будь ты семейным или холостым, служи Господу со счастливым и радостным сердцем.

Когда в стране случилась перестройка, жил на земле наш верующий брат. Имел жену, 5 деток, веру в Бога. Своей долей был очень даже рад. Но в одночасье все переменилось. Дефолт возник, нужда везде, во всем. И никому не нужен он, рабочий. Никто не может взять его в наем. Молитва к Богу, пусть Он все усмотрит. Живем в нужде, и недостроен дом. Детишек кормят кашей с маргарином, а мясо в супе — просто сладкий сон. Бог усмотрел поездку за границу. С Израиля вдруг вызов брат прислал. На годик поработать к ним на стройке. На родину Иисуса он позвал. Все подсобрали, заняли на дорогу молитвы и объятья без конца. В далекий край, в неведомую дорогу семья пускала мужа и отца. Приехал, стал работать, пообжился. Здесь русских много, как не уезжал. Ходил на литургию, посмотрел Израиль. Все только вот по дому тосковал. Так жил. Зарплата за неделю, письмо черкнет, отправит что домой. И весь в мечтах, как он к семье вернется, как много денег привезет с собой. А время все бежит неумолимо, и подошел к концу рабочий срок. Купил билет и Богу помолился, за это время подводя итог. Последнее служение. На общение идет наш брат проститься, всех обнять, сказать им много слов и вместе помолиться, что так они смогли его принять. А на общении вдруг заплакала сестрица. «Услышь, Господь, узри мою нужду. Сыночек мой в болезни погибает. К тебе, Спаситель, с верой я иду». А после службы нужды объявляют. Сестры ребенок, он всего 3 лет, нуждается в немедленном лечении, а денег на лечение просто нет. Собрали по церквям, заняли по знакомым, но денег не хватает заплатить, а состояние очень уж плохое, и может он до завтра не дожить. Все плачут, собирают и считают, и брат подходит. «Сколько вас спасет? Сестра, скажите, сколько надо денег, что на лечение вам не достает?» Назвала сумму. Брат наш поперхнулся и не поверил собственным ушам, ведь он сегодня ровно эту сумму в конверте положил себе в карман. Все плачут, мысли завертелись, от напряжения пот по лбу течет. Послушать зова сердца или сознания? Семья его с деньгами дома ждет. Отдать все ей? А где же воля Божья? Ведь Бог его не зря сюда привел. Нашел работу, кров и пропитание, благословение на него навел. Нет, все не так. Так не должно случиться. О, Боже, как я должен поступить? Ты предо мной слагаешь преткновение. О, как мне все земное отпустить? Я здесь мечтал. Вот я домой приеду, смогу на родине достроить дом. Благодарил тебя горячей молитвой, что ты презрел, заботился о всем. Ведь дети у меня там голодают. И как могу я все вот так отдать? А если б мой ребенок погибал там, и Бог нашел, кто должен помогать? Нужда моя — ничто в сравнении с нуждою, что есть у этой женщины сейчас. Благослови, Господь, помочь мне той малютке, употреби меня в сей скорбный час. Ведь и Христос всем,
всем жертвовал повсюду, и помоги мне жертву совершить.

Раз жертву сделал, то без сожаления и помоги, Господь, на сердце дай покой. Ведь Бог мне и еще чего усмотрит, одна надежда только на Творца. О, помоги, Господь, мне в этой жизни исполнить Твою волю до конца. О, помоги мне быть сейчас счастливым, ведь счастье — это что-то отдавать. Как часто я об этом забываю, любя себя благами наполнять. Как очень часто разум нам мешает смиренно Божью волю исполнять. Как часто всем любви нам не хватает для ближнего пожертвовать, отдать. Как часто мы не любим соглашаться с тем, что порой нам сердце говорит. По-человечьему живем мы рассуждению, душа потом рыдает и болит. Шел в самолет немного отрешенный, а мысли продолжали набегать, как очень трудно в жизни нам бывает смиренно волю Бога исполнять. Ведь хочется, чтоб было, как нам надо, чтоб делалось все так, как мы хотим. А если не по-нашему бывает, Творцу покоя мы в молитвах не дадим. Как хорошо иметь благословение, как нравится всем получать, принять, и как потом бывает невозможно, к чему мы прилепляемся, отдать. Вдруг что-то свет моргнул в салоне, и звук другой, моторов странный гул. Качнулся самолет и носом клюнул, как в воду он под облака нырнул. И дрожь пошла по корпусу титана. Тут стюардесса к каждому идет. Не бойтесь, турбулентность, мы в порядке. Но бледное лицо все выдает. Тут люди понимают, что непросто болтанка происходит с легонца. Бледнеют и тихонько замирают в сиденьях в ожидании конца. Кто крестится, кто руки подымает, молитву, кто бормочет не в попад, а кто-то сильно вжался в кресло и участи своей сейчас не рад. Так страшно. Смерти все боятся. Никто нигде не хочет умирать, особенно когда она идет внезапно. Готов ли кто сейчас ее принять? Горит табло. Ремни, чтоб пристегнули, и голос стюардессы не вставать. Мол, маленькая где-то неисправность, которую сейчас вот будут устранять. И вдруг все слышат голос командира. Кто здесь священник? Пусть вперед пройдет. Брат удивился. Это сразу видно, что рейс у нас с Израиля идет. Проходит время, а никто не вышел. Кто здесь священник? Выйдите вперед. На языках уже 5 народов. Пройти вперед служители зовет. Брат помолился, и стюардесса тотчас его к кабине повела. Все смотрят вслед, оценивая шансы, с какой религией она его нашла. Конечно, он так выглядел нелепо, ведь по одежде судит мир всегда. Потертые штаны, рубашка с рукавами, в истоптанных ботинках борода.

0: И командир, не спрашивая, кто он, сказал ему: «Летаю много лет, вы помолитесь, может, Бог услышит, а так нам приземлиться шансов нет». Брат повернулся к лицам пассажиров, которые в глаза его глядят. У всех сейчас на лицах лишь тревога, а верой и надеждой не горят. Он смотрит им в глаза, всем дать надежду. Здесь Бог готов его употребить. Опять забыть себя на благо ближних, для всех забывших Богу послужить. В молитве постоянной пребывая, в боренье находясь самим собой, а тут еще одно случилось испытание. Сумеет ли он сам прибыть домой? Представил он дочурок и сынишек, которые идут его встречать. Да если разобьются, не вернется. Как будут эту новость сообщать? Но нет, я буду веры полон и не начну себя уже жалеть. Стою я пред людьми просить у Бога, чтоб он позволил всем им долететь. Колени преклонил, так попривычней. Он устремил к Творцу сердечный взор и от всего земного, отрешившись, стряхнул переживания, как сор. Благодарю тебя, Отец Небесный, что ты всем испытания даешь, что от тебя не спрятаться, не скрыться, и в глубине, и в небе ты найдешь. Не знаю я причину, по которой сейчас мы в обстоятельствах таких, но думаю, что корень всей проблемы лежит за прегрешение нас самих. Прошу тебя, Отец наш милостивый, ты устреми на каждого свой взор, и пусть виновного найдет на борте, кольнет через совесть в сердце твой укор. Кто, может, жил, забыв, что ты Создатель, кто жизнь ведет, забыв, что ты Творец, а кто-то слишком горд, чтоб ясно помнить, что есть на небе каждому Отец. Прости его, по милости сердечной, и не вмени ему сейчас вины, чтоб не страдали рядом, кто не должен, чтоб долетели с миром, кто должны. Даруй ему сегодня покаяние, раскаяться в соделанных грехах. Пошли ему ты духом обличение во всех противных помыслах, делах. Услышь, Христос, заступник, я взываю, во имя Твое святое прошу, открой, Господь, кто грешен пред Тобою, к Тебе свою молитву возношу. Молитва, как призыв для покаяния. Лишь только брат пред Богом замолчал, такое началось раскаяние, что на земле такого не встречал. Все каются и плачут, даже люди, кому совсем и русский не знаком, но тоже молятся и тоже плачут, взывая к Богу дружно на своем. Вдруг снова свет моргнул, напоминая, что жизнь всего всегда в руках Творца. И вздрогнул борт, и если бы стояли, никто бы не удержался на ногах. И звук винтов вдруг разом изменился, послышался привычный ровный рев. И лайнер полетел, освободившись от непосильной ноши, от грехов. А брат стоит на вытертых коленках, а слезы все текут из глаз его. И командир за руку поднимает, целуя, прямо в мокрое чело. «Спасибо!» — тихо молвил. «Слава Богу!» — ответил брат и в задний ряд пошел, смотря в глаза людей, в сердцах которых он видел, перелом произошел. И вскоре лайнер начал приземление, достал шасси, коснулся, побежал, остановился. Вот машина с трапом, моторчик задней двери зажужжал. И выход объявляют, поздравляя, что самолет на землю все же сел. Все в суете, толпой стоят в проходе, а брат наш обессиленный сидел. А рядом было место у прохода, куда он сумку, свой багаж сложил. И первый, направлявшийся на выход, туда ему купюру положил. «Спасибо вам!» И тихо вышел. А брат наш не нашелся, что сказать. Быть может, надо встать. А он опешил. Принять ее или все-таки догнать? А тут второй купюру опускает. «Спасибо вам! Благословит вас Бог!» И руку жмет, прощается от сердца. Затем шагает быстро за порог. И третий, пятый и десятый спасибо на прощание говорит, а брат сидит и тихо плачет, и горячо Творца благодарит. Вот вышли все, и стюардесса к нему подходит, за руку берет. «Пора идти, вы здесь последний. Спасибо, что послал вас Бог в полет». Открыл глаза наш брат и видит бумажных денег куча на вещах. Сгребает все, запихивает в сумку. В пальто попасть не может в попыхах. Земля родная, свежий воздух. Ну вот Господь до Родины довел. И полной грудью он его вдыхает. Спасибо, что через это все провел. И следом встреча, где жена и дети, и вскоре они дома за столом. И вот рассказ, который мы здесь слышим, о Боге, повествующий одном. В конце рассказа в сумку он залазит, куда он кучу денег положил. Достал, считал, и плакал он от счастья, что Бог его сильней благословил. Ведь денег в сумке столько оказалось, в два раза больше и еще чуток, чем было в том конверте, что он отдал, которым он своей сестре помог. И слезы все по бороде стекали. «О, Боже мой, как быстро ты воздал ничтожному рабу, когда победу над своей плотью, как и сын твой, одержал! Прости, что мог в тебе я усомниться, что долго над решением размышлял. Благодарю тебя, что милость не скудеет. Опять благословенье ты прислал». Молился всей семьей, своим всем домом и горячо Творца благодарил за все, что он послал, и все, что прожил, за то, как он его благословил. Достроил дом, нашел себе работу, и жизнь пошла привычным чередом. Но раз один приходит как-то почта, конверт большой, не знаю, что там в нем. Конверт красивый, с марками, откуда? А то сестра с Израиля его нашла, и там письмо, в котором сообщалось, что помощь не напрасная была. И фото малыша она прислала, хороший и улыбчивый такой. Приятно знать, что жертва не напрасна, что ты помог, и на душе покой. Так и Христос с довольствием взирает на подвиг крестный всей души своей, когда с небес он видит, не напрасно взошел за нас на крест своих скорбей. Как жертва добровольная во славу, угодная небесному Отцу, собой пожертвовав, нас жертвенности учит готовым быть к нетленному венцу. И помощь в испытаниях, конечно, хотя и медлит, но каждому дает. Себе во всем нас учит доверяться, ведь Бог
1: всегда сполна всем воздает.

Всему есть свое время. Есть время сеять, есть время жать. Есть время собирать камни, а есть время разбрасывать камни. В Священном Писании, в книге Осии, есть такие слова: «Ныне время взыскать Господа». Апостол Павел говорит: «Во время благоприятное ты услышал меня, и в день спасения ты помог мне». Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Время любить, время прощать, время взыскать Господа. Оно ныне дано нам.